очки вдвоем. В тебе громкий телефон. Ты включаешь рэп новой эры, и романтическая просила атмосфера. Ой, послухай, тут про нас.